Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы оцените красоту игры. Пусть бесит совет.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

Дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, у меня плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

может, днем, может быть, ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно, на исходе дней.

Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

сразила наповал, как будто пулей. И за собою в мир прекрасный увела.

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах, предутренние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны. Любовь придет, как снег зимой холодной, так счастья людям не хватает иногда. Пусть полюса земные не сойдутся, а наши судьбы вместе навсегда.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновение, а я пенею

сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

дальнем, неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая, плачут свечи, сгорая, плачут свечи, о чем-то дальнем, неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая, плачут свечи, сгорая, плачут свечи. Казалось, плакать и мочить.

далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня. Мерцают и манящие лукаво глаза цыганки, словно две звезды. И я забыл, что есть в любви отрога.

огонь души влюбленной. Цыганки очи помню до сих пор, и я их жарким взглядом опаленный пошел навстречу словно на костер. Чарует очи, кровь во мне играет, я знаю, это радость до утра. Уходит табор, сердце догорает, как уголек цыганского костра.

Уже много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню.

любовь заветную свою. Скажу тебе я откровенно, душой и сердцем пропою. Я жду тебя самозабвенно и клятву верности даю с

Всем привет, привет! И буду с вами воевать красной музыкой. И первая композиция вот такая будет.

здесь под небом чужим. Я как гость нежеланный слышу крик журавлей.

Вот все ближе они, и все громче рыданья, словно скорбную вещь.

как мне хочется плакать. Перестаньте рыдать, надо мной журавли. Пронесутся они мимо скорбных распятий, мимо древних цепей.

Aquí, ¿qué? ¿Para qué? ¿De alguien que te llega? ¿Sabes? ¿O

Днём. Всем привет. Решил, так скажем, прийти на поддержку, на помощь. И я поставил от себя трек для нежного солнышка. А какой-то трек ты сейчас сама услышишь. Поехали.

0: Вот такое вот река, вот река фига. Я думаю, тебе понаявляю, а я передаю тебе данту. Принимай и ставь, то не мог.
1: Я поставлю свой кавер. Это будет песня для Ольги, для слушательницы Ольги. И это будет скрип. Так, это будет трек «Слезы», один из новых моих треков.

0: передаю эстафету диджею «Нежное солнышко», принимай.
1: А я увек поменяю, хочу подойти по балям Аски и Аски. Да я кофейка.

0: Я солнышко принимаю эстафету.
1: А я хочу подарить трек для тебя. А трек в лайф какой?

0: Ai, a pizza, eu vi dando meio que a foca e ficava que
1: Спасибо за песню.
0: пифинка панаявиев и
1: Спасибо огромное за песню. А я, в свою очередь, поставлю для тебя тогда нежное солнышко. И это будет песня «Цыпленок Пи» на немецком.

0: Ты не войдешь, да, солнышко, совету.
1: Такую потаю, да я кофейка, блин, не маленький кофеек.

0: Ah, che peppini, ma è fiato che viene tanto.
1: Линию. Я поставлю влюбленный самолет Ларисы Черниковой.

0: теперь пингвины Виндантон, принимаю став, то ты о себе.
1: Ставлю честный, желаю.

0: Я знаю, что он уже прими, если...
1: Да, я уже поняла, и хочу поставить... Да я... А ты в которой вот ты принимаешь?
2: Может, прям здесь, пожалуйста, прям здесь.

primo di Pastaulo, Сергей Бритоусов, студия 74, девочка.

0: денежная сумма.
1: Принимаю эстафету. И ты уже, надеюсь, поняла, для кого я эту песню ставил, поэтому принимай эстафету.
2: А я повторю. Кто тебе создал такую?

0: Диджей Нежное Солнышко, принимай микрофон.
1: И я поняла, я хочу и в ля ноки не боюсь, потали для тебя.

Я пью хавату на Новый Кинале, как филя подруги и киня. Ну, ничего. Принимай, Адив, от меня.

0: А теперь я передаю тебе Люденцо, принимай.
1: Я уже принял. Все окей. Все окей. И я сейчас поставлю от себя последний трек на сегодня. Ну, вечером мы еще услышимся. И поставлю трек для диджея Островок 123. Какой-то трек услышишь. Поехали. Как говорится, всем до новых встреч.

Перехожу, не верю. Не верю.

0: Раз, два, проверка связи.
1: Слушай.
2: Слушай радио.
3: Радиолидер.
2: Радио.
4: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
5: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.

0: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.
1: Добро пожаловать на радио «Эхо любви». Только в наших эфирах искрометный юмор, тематические эфиры, конкурсы, викторины, а также живые эфиры радиоведущих. Ждем на радио «Эхо любви».

0: Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Внимание всем на танцполе! На районах и на трассах! Отключаем тормоза, врубаем звук на полную! Для тех, кто в теме, для тех, кто ищет настоящий драйв! Сегодня никаких правил, только чистый бас и уличная романтика! В эфире диджей Светогорский! Летим на красный, гуляем!

Слышались? Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук. Те, кто устал, идите спать. А мы только начинаем разгоняться. Поднимаем бокалы, поднимаем руки.

Добрый день, дорогие радиослушатели! С вами за пультом диджей Светогорский на лучшей радиостанции «Лидер». Напомню, дорогие радиослушатели, что вчера в рамках эфира для вас пел свои замечательные песни забайкальский исполнитель Николай Рябуха. А сегодня для вас, дорогие радиослушатели, поет свои песни Елена Люборец. И сейчас первая песня, которую я поставлю, называется «Виноват ли я?».

Продолжается наш эфир, дорогие радиослушатели, для вас на радио Лидер. Сегодня поет замечательная исполнительница Елена Люборец. И немножечко расскажу о ней, немножечко информации. Елена с детства любила музыку. В школьные годы участвовала в различных музыкальных конкурсах. Окончила музыкальную школу по классам балалайки и народного вокала. Училась в высшей школе искусств и шоу-бизнеса Владимира Девятого по классу народного вокала. В 2003 году познакомилась с Леонидом Барткевичем, что привело к плотному долгосрочному сотрудничеству с ансамблем «Песняры» и гастролям по всей России в качестве концертного администратора. В дальнейшем увидел талант Елены, Леонид Барткевич записал с ней дуэт. В 2005 году организовала свое концертное агентство, занималась организацией фестивалей концертов в Москве и Московской области, в которых часто участвовала сама со своим коллективом. Долгие годы являлась концертным промоутером и директором звезд российской эстрады. Любовь к народной музыке и песни, знакомство с легендарным поэтом-композитором Владимиром Степановым привела к плодотворному союзу и записали первую полноценную сольный альбом. Называется он «Гармонь Гулёна». Эксперт телевизионного вокального шоу «Ну-ка все вместе» на канале «Россия-1». Активно гастролирует, участвует в крупных региональных мероприятиях со своим коллективом. Родилась в Москве 25 февраля 1986 года. Мама – учитель, папа – военный. С детства любила музыку, в школьных годах участвовала в различных музыкальных конкурсах. Окончила вокальную школу по классам балалайки и народного вокала. Окончила Московский экономический финансовый институт. Несмотря на то, что родители настояли на выборе серьезной профессии, Елена продолжила заниматься музыкой. После завода работала в Московском музыкальном театре личным секретарем художественного руководителя. Вот такая вот исполнительница Елена Люборец. И сейчас, кстати, песню, которая называется «Любовь Гулёна», мы сейчас ее и услышим с вами.

Продолжается наш эфир, дорогие радиослушатели, на лучшей радиостанции «Лидер». С вами за пультом диджей Светогорский. Для вас свои замечательные песни дарит Елена Люборец. И сейчас мы услышим песню «Зимняя сказка».

А сейчас прозвучит, дорогие радиослушатели, песня «Ивушки». Сайт радиостанции «Лидер» приносит свои извинения за бывает некачественная работа сайта «Волнорез», поэтому все недочеты будут исправлены. И в воскресенье 27 числа состоится интервью с администрацией сайта «Волнорез» в рамках объединения СЦР, поэтому если хотите какие-то вопросы задать, будем рады их как бы передать. И, конечно же, любые недочеты в работе сайта ВНС будут учтены, я думаю, и исправлены. Поэтому, как уж есть, если сайт работает не очень качественно, то, соответственно, это уже зависит от радиослушателей, не от нас. Мы делаем все возможное, чтобы эфиры у нас были классные, были интересные, разноплановые, поэтому тут от нас ничего не зависит. Следующая песня «Ивушки». Давайте слушать песни и наслаждаться эфиром. И не будем смотреть на недостатки на работу сайта.

Продолжается эфир на радиостанции «Любовь Волнорез». С вами за пультом диджей Светогорский, точнее на радиостанции «Лидер». С вами за пультом диджей Светогорский. Для вас свои замечательные песни дарит Елена Люборец. Следующая песня называется «Косынка».

0: Radio Player. Самое лучшее здесь.
1: Радио Лидер продолжает работу в прямом эфире, дорогие радиослушатели. С вами Запульт, там диджей Светогорский. Всем отличного осеннего настроения вместе с нашей радиостанцией. И сегодня для вас дарит свои замечательные песни Елена Люборец. Ее следующая песня называется «Мой далекий солдат».

0: А сейчас прозвучит песня «Ты напрасно растратил слова».
1: Нет, не надо ни писем, ни слов.

А сейчас прозвучит песня «Счастье». Напоминаю, дорогие радиослушатели, что в рамках сегодняшнего эфира для вас поет замечательная исполнительница Елена Люборец.

А сейчас прозвучит, дорогие радиослушатели, песня «Я Россия, ты Россия». Для вас поет замечательная исполнительница песен Елена Люборец.

Для вас сегодня пела замечательная исполнительница Елена Рыбарец. Пожелаем Елене, конечно же, творческих успехов и будем ждать, конечно же, на эфире на нашем сотрудничестве СЦР. И хочу завершить ее концерт песней, которая называется «Счастье». А исполнит она эту песню с Валерием Семиным. Итак, Елена Рыбарец, Валерий Семин. Счастья.

На этом, дорогие радиослушатели, концерт Елены Люборец на радиостанции «Лидер» подошел к концу. У меня осталось буквально 10 минут до следующего эфирчика, поэтому я поставлю еще пару треков. И первый трек будет «Балаган Лимитед», «Мы по городу идем».

На этом, дорогие радио слушатели, мой эфир подходит на сегодня к концу. Завтра, дорогие радиослушатели, в 10:00 зарядка и вот 14:00 эфир без изменений. Далее будут, если какие-то изменения, я буду информировать далее. Я хочу сказать, что сегодня для вас спела свои песни Елена Люборец и закончил эфир Балаган Лимитед. И сейчас, дорогие радиослушатели, я прощаюсь с вами. А кто эфирит после меня, конечно же, хочется пожелать легкости эфирчика. С вами был диджей Светогорский. Всем до новых встреч. Всем спасибо, кто сегодня пришел на эфир и был сегодня вместе с нами.

0: звук настройки радиоприемника, помехи, затем резкий, агрессивный лай ротвейлера, голос диджея, слегка искаженный помехами.
1: Внимание, вы слушаете волну, где нет места скуки. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: медленный рык и дыхание.
1: Тишина. И снова.
2: Глухой удар лапой по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

дорогие короля, провожаю и друзья. Вот все ближе они, все и громче рыдает.

надо мной журавли. Пронесутся они мимо скорбных распятий.

С вами диджей Эвелина, и я жду ваши заказы. А пока послушаем Таю. Таю, Светлана Марина, «Ромашковое лето».

Это была Светлана Марьина, «Ромашковое лето» и песня «Таю, таю я». А сейчас послушаем Ария Мьюзик. Тебе готов идти босиком? Не будет Афина. Хочу быть любимой.

Это были Бетси и Мария Янковская, Сигма Бой и Араш Любовь. А сейчас послушаем о Самуэле Вся цена игры. И будет Айгор Цена Промаха.

теперь не гладь камней, а шрамы, что горят огнем. Чем больше ненависти в ней, тем ярче царствие мое.

Это был Айгор сына Промаха. И Асай. Сердце не игрушка. А сейчас послушаем Dream Wave, вечер для двоих, и будет диско-огонь. А что, алые розы?

Это была группа Dreamwave «Вечер для двоих». А сейчас послушаем заказ от Миколы Непитерского. И будет Гузель Хасанова петь.

Это был заказ от Миколы Непитерского и была Гузель Хасанова на память. И следующий заказ будет тоже от Микола. Галина Делис. Живите ради.

Это была Алина Делис «Живите ради». И это был заказ от Микола Непитевского. А сейчас послушаем диско «Огонь». И будут алые розы.

0: Это был Валерий Палаускас и группа Аэроплан «Алые розы», а также послушали диско «Огонь», а сейчас будет «Акванеон» и «Арчи, моя душа поет», и послушаем «Каролина, только ты один».
1: Я знаю, что вы не подумаете.

Это была Каролина, только ты один, и группа Акванегон. И Арчи дает. А сейчас послушаем Влада Вершинина «У жизни свой банкомат», а также будет Грейс «Охранная моя».

0: числа. Группа Грейс, Охранная моя и Влада Вершинина. У жизни свой банкомат. А сейчас послушаем песню «Диско-хулиганка». И будет еще Дмитрий Глен, «Ты одна у меня такая».
1: А ну-ка, руки выше!

Это был Дмитрий Глен, «Ты одна у меня такая». И еще послушали «Диско-хулиганка». А сейчас будет группа «Три восьмерки». Красивая. Подыши, взгляни на небо. И песня «Два сердца».

Да, я слышу, как сердце мое бьется. Я еще дышу, но что еще мне остается? Пока я еще живу, и время не стоит на месте. Если есть у меня чувство, то не может быть. Если только дождь успокоит мою душу, не хочу я сейчас, чтобы кто-то меня слышал, чтобы видели меня. У разбитого стекла, но жизнь прекрасна. И пока.

Это была группа Дыши, а с вами была диджей Эвелина. И до новых встреч в эфире. До эфира.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, господа и дамы. Очень-очень рад всех видеть, кто пришел сегодня на мой эфир. Но прежде чем начать эфир, я хочу сказать огромное спасибо всем ведущим, которые ведут эфиры на своих радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. Сейчас, в ближайшие два часа, буду с вами я, Сергей 72. И хочу поприветствовать всех, кто находится на радиостанциях, которые меня сегодня слушают, а слушают меня сегодня. Ночь любви, мегамикс музыки, конечно же, радиолидер. А еще хочу поприветствовать всех, кто находится на наших чатах партнеров. А вот что это за чаты, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя! Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.

0: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.
1: Добро пожаловать на радио «Эхо любви». Только в наших эфирах искрометный юмор, тематические эфиры, конкурсы, викторины, а также живые эфиры радиоведущих.

0: Вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса. Умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот у нас есть чаты, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих. Если вы активный человек. Если вы адекватный человек, это вот самое главное. Если вам есть 21 год и больше. И если вы хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим. И, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. И пока я жду ваши заказики в свое личное сообщение, от меня вам будет песенка «Пернатая гадалка». Если кто подумал про Тюмень, то нет, не угадали.

Ладно, пернатая кукушка, прокуковала. Александр 86, я вас приветствую на радио Лидер. Очень-очень рад вас видеть. Прея Бутерфляй, бабочка ты наша, тоже тебя рад видеть. Так, раз у меня заказиков нету и после даже пернатой гадалки, тогда я пойду пройдусь по Галерной улице.

0: Ладно, прогулялся я уже, но заказиков так и нету. Тогда я просто побуду хорошим для себя. Хватит для всех быть.
1: Пора побыть хорошим для себя.

озлобиться, не сломаться, не потерять в душе огня. Пора пришла себе признаться. Побудь хорошим.

Вот так вот придется жить для себя. Ну зачем для всех быть хорошим? Для всех хорошим ты все равно не будешь. Анька, а ты в лосинах-то ничего смотришься?

Вот так вот Анька в лосинах тут выступала. Но Анька-то ладно, в лосинах, в лосинах. А вот звезда, которая пришла, смотрите, в чем ходит. Это она мне заказала.

Вот такой вот заказик у меня был от звезды. Видимо, звезда всегда так ходит. Ну что ж, это ее проблемы. Вон на чистом кайфе вообще говорят, что вступил к ним оригинально в эфир. Вступление, говорит, оригинальное. Конечно, оригинальное. Это же был заказик от звезды у меня. А звезда плохого не посоветует. А вот от меня вам будет красивая песня о любви.

Так заказика все нет и нет, хотя такую песню я о любви поставил. Давайте, заказики, не губите свою жизнь.

Да, вот такая была композиция от меня. А звезда заказал романс. Видимо, хочет потанцевать, может быть, с месяцем, не знаю. Принимай свой романс.

И только небо знает, как хрупок наш союз. Я вам почти не верю, слова лишь дым и только. И я в свой дом потерю

0: Вот такой вот романс у меня был от звезды. Ирчонок, попробую я поставить песню, но ты потом скажи, та или не та. Переведи, говорит, мне денежку.
1: Любимый, казна твоей женщины опустела.

0: О, девчонки, как только песенку про денежки услышали, в пляс пустили все, а то сидели тихо. Ну тогда я вам еще поставлю про денежки, деньги мужа.
1: Девушка, скажите, а что у вас получается делать лучше всего?

Да, тратить-то деньги вы гораздо, особенно чужие. Своих-то, конечно, они не задерживаются. Как только попадают в руки, таких нету. Как будто украла.

Вот так вот мутит она, по ресторанам, видите ли, ходит, мужиков с панталыги сбивает. Ну, если ей не нравятся мужики, если я не нравлюсь, застрелись.

И у меня есть заказик. У меня опять же от звезды. Пепел твоих окон. Принимай.

Вот такой заказик у меня был от звезды. И есть у меня еще заказик. Заказик у меня от Александра, который 86-й. Спрашивает: ой, где же был я вчера? Да, не найдешь днем с огнем. Принимай.

а какой-то танцор бил ногами в живот. А молодая вдова, верность мужу храня, ведь живем одного, пожалела меня. И бледнел я на кухне разбитым лицом, делал вид, что пошел на попятную. Разве Лиди кричал, да и дело с концом. Развязали, но вилки попрятали. Тут вообще началось, не опишешь слова. И откуда взялось только силы в руках? Я, как раненый зверь, напоследок чудил, выбил окна и дверь, и балкон уронил. Ой,

нам дано. Ну все, ну хотя бы на треть. Остается одно, только лечь помереть. Хорошо, что вдова все смогла пережить. Пожалела меня и взяла к себе жить.

Вот такой у меня заказик был от Александра. А следующая композиция будет от меня. «Золотая рыбка».

Вот такая вот золотая рыбка была. И ура, за меня сейчас будет эфирить звезда. Она мне заказала. Я, говорит, отпускаю тебя. Что ж, ставлю песню, ухожу, звезда, в рубку. Принимай.

Вот такой заказик у меня был от звезды. Александр хочет послушать сказку про оловянного солдатика. Что же, Александр, сказка так сказка.

0: Вот такая вот была сказка про оловянного солдатика от Александра. Ну, а от меня вам будет мое воспоминание, когда еще принимал за воротник и как я ночевал в милиции.
1: Сказать по-нашему, мы выпили немного. Не вру, ей-бога. Скажи, Серега, и если б водку гнать не из опилок, то чё б нам было с трёх-четырёх, с пяти бутылок? Вторую пили близ прилавку у закуточки, но это были еще цветочки. Потом в скверу, где детские грибочки, потом, не помню, дошел до точки. Но еще бы, я пил из горлышку с устатку и не евши, но как стекло был, то есть остекленевший. А уж когда коляска подкатила, тогда в нас было 700 нарыло. Мы, правда, третьего насильно затащили. Ну, тут промашка, тут, конечно, переборщили.

не буянки, он говорит, что разойдитесь. На разойтись я, кстати, сразу же согласился и разошелся, то есть расходился. Ну, если я кого ругал, карайте строго. Ну, это вряд ли. Скажи, Серега, а что упал, то кто от помутнения? Орал не с горя, а от отупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола, товарищ старшина. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго. Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром, он сейчас же скажет: пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет, а вы отпустите, вам же легче будет. Ну чё возиться, раз жизнь осудить? Вы не глядите, что Сережа все кивает. Он соображает, он все понимает. А что молчит? Так это он от волнения, от осознания, так сказать, и просветления. Эй, не запирайте, люди, плачут дома детки.

не судить. Приятно все-таки, что нас тут уважают. Гляди, Серег, подвозят, гляди, сажают. Разбудит утром не петух прокукуреков, сержант подымет, как человеков. Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. Я рубь заначил, слышь, Серега, похмелись.

уговорил, пойду посплю. Но до конца эфира у меня еще 35 минут, а я вам сейчас, девчонки, поставлю песенку «Как надо выбирать себе хозяина». Кот Мони и то выбрал.

0: как надежный ассистент.
1: Вот так вот выбирает себе хозяина. Так, пока я ищу сейчас заказик, от меня вам будет песня, конечно же, будет. Только песня будет «Не судите».

Да не судите и не судимы будете. И как я и обещал, заказик у меня от Александра, и это будет детская песенка «Кошка беспородная».

Вот такая детская хорошенькая песенка была от Александра 86. От меня вам будет твой взгляд.

А следующую композицию я тоже включу от себя. Это будет «Ты обещал, собака бешеная».

Вот такая композиция была от меня. Следующая тоже будет от меня. Заказиков больше нету, а я больше и принимать их уже не буду, если даже захотите. Вот так вот. Ну, потому что времени у меня осталось совсем мало моего эфира, 17 минут где-то примерно. Поэтому доведу-ка эфир я сам. А сейчас будет песенка о переселении душ. Хорошую религию придумали индусы.

Вот так вот. И если жил, ты говоришь, как свинья, останешься свиньей, и ничего с этим уже не поделать. Хороша чертовка. Это опять же будет от меня.

Ну а сейчас я царевну лягушку вам поставлю, которая сидит в болоте, как идиотка, и в зубах стрелы держит.

Ну ладно, вчера я под конец эфира на ножки смотрел, облизывался, сегодня поеду посмотрю на парфюм.

На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания, я говорю вам до скорых встреч в эфире, наши дорогие радиослушатели. А ведущим, которые будут вести эфиры после меня, пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. Надеюсь, наши радиослушатели ко мне присоединятся и пожелаю вам то же самое. А вам, дорогие наши радиослушатели, вся наша дружная диджейская команда, кроме здоровья, кроме всех благ, желает еще и вот это.

Не понял. А где у меня смена? Аннушка, заходи. Что-то тишина у меня. Ну что ж, я поставлю вам еще одну песенку. Может быть, придет «Без вины виноватая будет».

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели. В эфире диджей Малая. Делайте громче свои устройства, где бы вы сейчас ни находились. Радиолидер онлайн. Оставьте суету позади. Устраивайтесь поудобнее и просто ловите этот ритм. Мы начинаем.

0: И снова всем привет-привет, а вот и я, диджей Малай, как всегда с вами проведу эти два часа и буду принимать ваши заказики. Как всегда, спасибо нашему Сергею72 за его эфирчик, ну и пришло мое время вести свой эфирчик. И прежде чем я буду вести свой эфирчик, я с вами сначала поздороваюсь и потом поставлю ваши заказики. Точнее, не ваши заказики, а рекламку. Так. Сейчас, минутку. А то у меня куда-то они делись. Сейчас я найду и поставлю. Так. Это у нас, вижу, диджей Скиф, Звезда, Лена Перунова, Юлия Цезарь. Приветствую вас, Микола Непитевский. Ангел Новороссия, Микол Непитевский, Сергей72, Радиолидер, Белая Кошечка, Нифига не фея, Анушка Удача, Я145, Джонг52, Юзер036 и Юзер053. Я всех приветствую. Так, ну и давайте послушаем рекламку.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате – и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: представителям приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Спасибо нашим чат-партнерам. Как всегда, за их рекламку. И у нас идет набор диджеев. Приходите, пробуйте себя. Так, и пока заказиков нету, давайте от меня послушаем. Славик, Соун, давай включим музыку. И клубная. Давайте послушаем.

Прозвучали две композиции. Так, Славик, ой, точнее, Филатов и Карась, включи музыку. И клубная. Не знаю, как она именно называется. Так, заказик у меня прозвучит. От Миколы Непитерского, Глюкоза, Руки Бёда. Слушаем.

Так, позвучали у меня композиции. Это у нас были глюкоза у Кибеда от Миколы. От меня Кристина Орбакайте, это пьяная вишня. И настоящая близость. Так, да, следующий давайте послушаем. Это будет у нас от Миколы. Захаров, я к ней с душой. Так, и вторая композиция, рок-н-ролл.

Поверьте, братцы, время лечит, но не совсем само собой. И не случайной наша встреча, а предначертана судьбой. Она в

0: Shake it, baby.
1: Позвучали два заказика от Миколы. Это у нас был Захаров, «Я к ней с душой». И вторая. Точнее, второй, «Рок-н-ролл». Так, давайте следующие два от меня послушаем уже. «Пипи Дастер». И вторая, «Алина».

Во глубине сибирских руд, там на неведомых дорожках не только пиво с медом пьют, там пирожки едят немножко, там шапки.

0: всем девчонкам посвящается.
1: Позвучали два заказика от Миколы. Так, это у нас были «Нажми на кнопку» и «Ямщик». Так, следующий давайте от меня. Евгения Власова, «Богиня астрология» и «Красная машина».
0: Девчонкам посвящается. Какой сегодня день? Чё по настроению? А по ретроградному движению?

0: Прозвучали у меня две композиции. Евгения Власова, богиня астрология. Богиня астрологиня. И вторая красная машина. Так, следующие два давайте от Миколы послушаем. Танцуют все. И танго непогода. Слушаем.
1: Красота!

0: Стрижки Цезарь, звезда.
1: Это вот что вы мне скидываете такую музыку? Вы вообще не слушаете, что ли? Что она матершинная? Вообще кошмар какой-то. Хотя бы слушайте, что там поют, какие слова. Специально меня как будто это подставляете.

Позвучали у меня композиции несколько. Так, сейчас позвучит еще последняя композиция у меня. И я потом поставлю уже заключающую композицию. Так, давайте послушаем вот эту. Евгения Власова, «Дикая волчица».

Так, это у нас была последняя композиция. Евгения Власова, «Дикая волчица». Будем с вами прощаться. Услышимся завтра в это же время. С 20.00 до 22.00. Я пойду с вами эти 2 часа. Буду принимать ваши заказики и выполнять. И как всегда, всем хорошего вечера, отличного настроения. И всем пока-пока. Конец эфира. Всем пока-пока.

Всем огромный привет! С вами Ива, диджей Данчо. И я буду вести вот такой классный эфирчик только для вас. И пишите, конечно же, свои заказики в личные сообщения, как обычно. Ну а первый трек от меня будет для Катерины. Это будет «Стрелки на вечеринке».

Вот песню прозвучала. Далее будет заказ от Снежки. Штар — это красное платье. Это будет от Снежки.

А теперь у меня будет вот такой вот замечательный трек для всех. И эта новинка, какая вы сейчас услышите?

Песня прозвучала. На следующий будет для Снежки. Она попросила цыпленок Пи. Да без проблем. Оставлю. Принимай.

Следующий заказ будет Снежка. Попросила поставить женщину вишню. Михайлов, поехали.

Так, композиция прозвучала. Я поставлю трек для диджея Алинки и Островок 123. Это будет рефлекс танцы. Точнее, рефлекс танцы. Тут по-английски просто написано в названии трека.

композиция прозвучала очень классная. Я оставлю трек заказ от Снежки. Сейчас его добавим.

Это звучит. Заходи, Снежки, Гаязо Бразерс, Найки. Точнее, песня называется «Пьяный туман».

Песня звучала. А я поставлю Артик Асти. Точнее, Ан Асти царица. Да, немножко неправильно Снежка написала, поэт Ан Асти. Поехали.

Песня прозвучала. Я поставлю песню. Скрипач попросила Снежка, но я поставлю его в своем исполнении. Поехали.

Ой, вот твой трек прозвучал. Катерина, приветствую тебя еще раз. Спасибо, что пришла. А я для тебя поставлю песню Турбомода «Белое платье». Принимай.

Я полетал. Но я поставлю песню «Девушка красиво поет», которую это будет печальный день. Песня под гитару.

Chão. É a pastora. Which só backup. Это будет. Любимая моя. Это попросил твой трек Снежка. Принимай.

последнего так не докачался полностью. Бывает такое. Сейчас попробую поправить. А пока прозвучит для Катерины Hi-Fi «Седьмой лепесток».

Песенка прозвучала, а я поставлю от заказик от Катерины для ее мужа. Это будет «Сектор газа», «Буги-вуги». Сейчас я его добавлю. Поехали. Так что принимайте заказик.

Спасибо за такой классный трек. У меня тут есть заказик от Снежки. Сейчас я его добавлю. Это будет Girl Beauty, группа Beauty, Камасутра на раз. И это будет заказ от Снежки.

Песня прозвучала. А следующие заказики прозвучат. Это будет Шаман Мед. Для меня от Катерины. Ну и второй трек тоже будет для меня, для Катерины и ее мужа. Это будет Сектор Газа. Ночь перед Рождеством. Поехали.

0: Ну, далее.
1: Звучат два заказика. Это будет Адмирал Хасвер, закрытая дверь от Катерины. И от Снежки, дайте мне один патрон, Ангел Небес.

Теперь будет трек от меня для Снежки. Снежка, принимай вот этот трогательный трек. Называется «Мама, забери» от SDLW.

Такая композиция прозвучала. Очень такая классная. Я поставлю DJ Alligator Secret of the Space. А попросила Катерина для своего мужа. Принимайте.

Пісня прозвучала. Така класна пісня. Спасибо, Катерина, вам огромное спасибо с твоим мужем за такой трек. Прям ностальгия по детству. В детстве я такое часто слышал. Особенно, когда я отдыхал у многих. Вот. Ну, я поставлю два заказика. Первый будет от Лены для Снежки. Какая же я бабка. И второй от Снежки Маракеш. А я кайфую с ней.

Позиция достаточно моя. Ну а теперь принимай, Снежка, милоту для тебя.

Когда любовь не нужны слова. Это на сегодня от меня будет последняя композиция. А с вами был ваш DJ Данчо. И всем до новых встреч, до завтра. Услышимся в то же время.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой.

Баю-баю, завтра будет день опять. За день мы устали очень, скажем всем спокойной ночи.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

идею не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

И планет светит ярко. У них, видать, как у людей. Мне лента нравилась, да ярко. Особо груди, что у ней.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.